Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. I can feel the air tonight, full of what we left behind.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: Ей! Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: just what I wanna be. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.